0: Дирче тая карту. Га кени юки марба.
1: Хм, кемиту. Ранчебу марба.
0: Кисти га не дюю.
1: Ранге тюнда гома сия ю сигду.
0: Каре тюнда гома.
1: Тюнда хаси нене сепсия на гэгри сарба.
2: Я, да шо шо, цадор сага шо.
3: Гу маши, гадан саду, тэнда джугу юсиги.
2: Ари, чумо ся ся на чахту чахчу ри.

0: ховарш ниж дэвина.
1: Е. Вэ. Вэ.
2: Намжи гэвэ кигор, кэжи гэвэ хатто.
1: Не, не, сан яжа хажа.
2: На не лёза, на тапжи.
1: Э. Вот арыш на день ею. Жале, хэс табри.
2: Кэгэ дэ. Ален ник ту дэ.
1: Э, си. Жаг я ще дал. Жаг я ям ален лор бе. Нга я не дарыш дэ не ида. Не бин жо сангмэ бам да че ту ри. Не хэс кэ дан га.
2: Жале я бин жо хацу ю.
1: Э. Пэ чи чуп чэ. Чуп чэ зэр да. Хэр чэ ю.
2: Кече яме. Ран саси сонза мутюню. Ная ран катеча тумиду. Чунда.
1: Машине тин я сажерева. Нелу чен хемиду.

0: Сюда.
1: Юди гуния, босс.
0: Каре? Кюр сог огодаг ю. Ним хаган огалы. Куниге кэжэс керэсэнэ поуре.
1: Куни не цунга гонжанэ чин гору минду.
2: Цунга гонжадага кэпдэ дуа. Нама тэнжуду куниге нгакаасу. Дэндо сава кэйся. Не лакава кэгжэ.
0: Кюр гуне сарур аншча тудо харча тубду. Кюрэн анну гэбда шингу юбэ. Не кюра чэу. Кюрэ шымня чэ юбэ.
2: Мэ. Уне мэда.
0: Кюр яуже нью а. Кэсэй. Нимжи не кюрэ шымня чэ юбэ хако нэ. Не кюрда кюрэ сунга нимду мэжа дашяу.
3: 请来，
0: 请来，传家有本。叫传家，连何玉。请来，让俺这个怀玉，听你个重点的破别叫那怀玉。
4: 叫那破不是，卡着破吧啊？
0: 阿妈，看见阿妈是，叫那破没？没现在的，俺做哪叫那是吧？王起来。
3: 你也谈得居然那么久要定的，要是将来出这样的可惜。将来你也咋办？幸福将来可以接种，给那种不才个亲属。就让我那提提醒你呗。伊嘛现在俺的特别没多，也免得让给马婆姐不吃。
4: 儿子，你也不饿。